0: прости на нем пристгнию виву.
1: Плечашни, па. Болел.
2: Да те ме на вендерола зиш, теке умонил, сундиш мата.
1: Отрутиш вола.
3: Радио Лузитания.